das macht Sinn, das ist Cha-Cha-Steppmaschine. Немного сил, есть чтоб по-русски не говорю. Теперь тебе, Наташка, я буду приглашать. Эй, слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташа, ты злится на меня. Пойдем. Два шага ты, три шага я, да?